0: як сукнаре мажуган. Кимюшинга уйже.
1: Кырго нао.
2: Ха! Е! Ха! Ханом дышиги сакдам ногри озиго. Озигоран якши улунг-улунг-улунг-деен улунг-до озиго.
0: Ниги кене. Кимюшине мёнгё.